0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации от Grand Media Group. Вас приветствуют в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация Трампа готовится аннулировать деловые и туристические визы B1 и B2 у 200 тысяч иностранцев, которые подали заявки на убежище или в настоящее время добиваются убежища в Соединенных Штатах Америки. Также администрация президента Дональда Трампа хочет ввести плату в размере свыше 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B. Ранее такие попытки приостанавливал суд, сообщает агентство Reuters. Статус временной защиты для украинцев в Штатах продлили. Госдолг Соединенных Штатов достиг 40 триллионов долларов. Растут ставки по кредитам, а товары и услуги дорожают. Смерть, которая потрясла Соединенные Штаты Америки. 50-летняя Дженни Лаптон, бортпроводница из города Мур, штат Оклахома, была найдена мертвой в прошлый четверг в районе Вайкики на Гавайях во время перерыва между рейсами. Обстоятельства ее смерти пока совершенно непонятны. Расследование продолжается. 44-летний Алекс Лацабидзе, уроженец и гражданин Грузии, был арестован после смертельной аварии с двумя грузовиками на автомагистрале I-80 в штате Небраска. В результате столкновения погиб 40-летний дальнобойщик из Флориды Хосе Эспиноза Салазар. ICE начало процедуру его возможной депортации. Семья Ирины Заруцкой подала иск против города Шарлотт и охранной компании. Русскоязычного жителя Флориды арестовали. Его 4-летнего сына нашли одного на оживленной улице. Мальчик гулял целый час. Канада должна быть готова отключить электричество для Соединенных Штатов и прекратить поставки полезных ископаемых из-за торговой политики Дональда Трампа. А тем временем Трамп перекрывает Ирану кислород. И таким образом война с санкциями продолжается. И директор ЦРУ Джон Рэдклифф посетил Москву впервые с начала большой войны. Зачем он прилетал, никто не знает. По одной из версий, он привез предупреждение Владимиру Путину. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Около 80 градусов по Фаренгейту в Филадельфии, при этом в основном облачно. И к концу этой недели возможны также дожди с грозами. Столбики будут показывать примерно 83-85 градусов по Фаренгейту. Но в последние дни лета, возможно, поплывут вверх аж до 90. В портометро Ири 86 градусов по Фаренгейту. В ближайшие дни будет намного прохладнее, и к тому же качество воздуха начинает портиться, и оно уже хуже среднего. В районе Большого Сиэтла тоже смог. Столбиктеров показывают 85 градусов по Фаренгейту, но на этой неделе столбиктеров поплывут вниз и будет только около 70. Возможно, что в субботу будет небольшой дождик.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at
1: 425-513-2700.
2: То тогда это станет крупнейшим за всю историю нашей страны массовым отзывом виз. И, по всей вероятности, администрация столкнется с судебными исками, сообщает NBC News. Ожидается, что Госдепартамент в ближайшей неделе объявит об отзыве так называемых виз B1, B2, то есть для туризма и бизнеса, выданных в период с 2016 по 2026 года, то есть за период в 10 лет. Держатели, которых обращались за убежищем или сейчас подают на убежище согласно документам Госдепартамента и двум американским чиновникам, с которыми беседовала Associated Press. Это решение будет приниматься в координации с Департаментом внутренней безопасности DHS. Я цитирую. «Мы координируем с Департаментом внутренней безопасности идентификацию и отзыв неиммиграционных виз у иностранцев, которые приехали в Соединенные Штаты как временные посетители, а затем подают на убежище, чтобы остаться здесь на постоянной основе». Конец цитаты, сказал представитель Госдепартамента Томми Пигот. Он отказался называть точное количество виз, которые могут быть отозваны, добавив, что поскольку процесс будет идти поэтапно, число отзывов будет меняться непрерывно. Конец цитаты. Чиновники отметили, что отзыв виз не обязательно приведет к немедленной депортации. Большинство людей с незавершенными делами об убежище будут переквалифицированы, но при этом лишатся статуса деловых или туристических посетителей, так сказали официальные лица, говорившие на условиях анонимности, поскольку процесс отзывов еще не завершен. С тех пор, как Дональд Трамп вступил во второй срок, его администрация постепенно усиливала ограничения для заявителей на визы, требовав больше сведений о профилях в социальных сетях, обязав вносить дорогостоящие гарантии для обработки виз и прямо даже запретив выдачу виз гражданам рядом стран. В своем сообщении в социальных сетях зам госсекретаря Кристофер Ландау раскритиковал тех, кто, по его словам, пытается воспользоваться туристическими и деловыми визами, чтобы попасть в Штаты, а затем подать на убежище. Я цитирую. «Люди в Соединенных Штатах и по всему миру устали от ложных заявлений на убежище». Конец цитаты, написал он. «Убежище не должно быть лазейкой для обхода иммиграционного законодательства», привел пример он, упомянув по случаю гражданина Колумбии, прибывшего в Штаты в 2015 году по туристической визе, затем подавшего на убежище. B1 визы обычно выдаются для деловых поездок, а B2 для туризма, семейных визитов или медицинского обслуживания. Из документов и заявлений чиновников не сразу ясно, какое число держателей этих виз фактически подавал на убежище и кого затронут эти отзывы. Заявители на визу B1 или B2 в настоящее время обязаны подтверждать, что они будут обращаться за убежищем в Штаты и доказывать намерение вернуться в свои страны. За последние 18 месяцев Госдепартамент отозвал примерно 175 тысяч виз у людей, осужденных или обвиненных в преступлениях от вождения в нетрезвом виде до изнасилования и ограбления, а также у тех, кто публично высказывался против политики Соединенных Штатов, особенно на Ближнем Востоке.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Администрация президента Дональда Трампа также 24 августа опубликовала проект нормативного акта, который предполагает ввести беспрецедентную плату в размере свыше 100 тысяч долларов за новую визу H-1B для высококвалифицированных иностранных работников. Ранее, помимо таких попыток, приостанавливал суд. Плату впервые, временно введенную приказом Трампа в прошлом году, критики называют резким повышением стоимости виз, от которых зависят технологические отрасли, образование и научные исследования. Федеральный суд в июне постановил, что эта плата незаконна, и запретил администрации взимать ее. Апелляционный суд в Бостоне сейчас пересматривает это решение, а еще один суд рассматривает вопрос, правильно ли судья отклонил иск против платы от представителей крупного бизнеса. Временное повышение платы истекает в сентябре, ровно через год после его введения. Проект правил, опубликованный Департаментом внутренней безопасности в Федеральном реестре, закрепляет плату в размере

0: $103 265 на постоянной основе. Окончательное решение по новой норме может быть принято до конца года. Программа H-1B позволяет работодателям у нас в стране нанимать иностранных специалистов с подготовкой в узких профессиональных областях. Ежегодно выделяется 65 тысяч виз плюс еще 20 тысяч для обладателей ученых степеней. Срок действия таких виз обычно составляет от 3 до 6 лет. Раньше сборы за оформление таких виз обычно составляли от 2 тысяч до 5 тысяч долларов. Плату не будут брать при выдаче виз гражданам, которые уже находятся в Штатах по студенческим визам. Именно эта категория составляет значительную долю новых получателей H-1B и не будет распространяться на продление уже действующих виз. Трамп и другие критики программы H-1B утверждают, что ее злоупотребляют компании, которые заменяют американских рабочих более дешевой иностранной рабочей силой. Однако бизнес-группы и многие компании считают, что программа необходима для восполнения нехватки квалифицированных американских работников в отдельных профессиях и для того, чтобы позволить американским работодателям привлекать лучших специалистов. По данным судебных материалов, около 70 работодателей уплатили плату в размере $100 000 в общей сложности 85 заявкам на визу по состоянию на конец февраля. При введении платы Трамп сослался на президентские полномочия в сфере иммиграции, позволяющие ограничивать въезд отдельных категорий иностранных граждан, если это идет вразрез с интересами Соединенных Штатов. Плату оспаривает Торговая палата Соединенных Штатов, крупнейшая торговая лоббистская группа страны, а также штаты, управляемые демократами, и коалиция профсоюзов и работодателей. Эти иски могут быть расширены, чтобы оспаривать новые правила, когда оно будет окончательно утверждено. ИСТ утверждает, что полномочия президента по ограничению въезда не позволяют ему отменять закон, создавший программу H-1B, и что Департамент внутренней безопасности не может вводить сборы, налоги или иные меры по пополнению бюджета Соединенных Штатов без разрешения Конгресса. Администрация Трампа настаивает, что эта плата не является традиционным налогом и что суды обладают ограниченной властью по проверке президентских полномочий в вопросах ограничения въезда.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Статус временной защиты TPS для Украины, срок действия которой должен был истечь 19 октября сего года, автоматически продлен еще на 6 месяцев. Новая дата окончания действия TPS – 19 апреля 2027 года. Продление сработало автоматом в силу закона благодаря ключевым положениям федерального законодательства нашей страны. Американское законодательство наделяет главу Департамента внутренней безопасности полномочиями оценивать ситуацию в стране и решать, продлевать ли статус временной защиты или заново объявлять его, или прекращать его действие. В соответствии с законом об иммиграции и гражданстве, глава Департамента обязан рассматривать ситуацию в стране не позднее, чем за 60 дней до истечения срока действия ТПС, консультируясь с профильными ведомствами Соединенных Штатов, включая и Госдепартамент. Но что происходит, если к моменту принятия решения никаких действий не объявлено? Федеральная норма 8 USC, параграф 1254 AB 3C, устанавливает следующее. Я цитирую. Если генеральный прокурор Соединенных Штатов, в настоящее время это глава Департамента внутренней безопасности, не принимает решение о том, что иностранное государство больше не соответствует условиям предоставления статуса в установленный срок, период действия статуса автоматически продлевается еще на 6 месяцев, либо по усмотрению на 12 или 18 месяцев. Конец цитаты. Иными словами, если глава департамента не принимает окончательное решение по ТПС страны, как минимум за 60 дней до истечения срока, автоматически запускается 6-месячное продление. В случае Украины срок истечения приходился на 19 октября 2026 года, значит, крайний срок для принятия решения был 20 августа 2026 года. поскольку Департамент внутренней безопасности не опубликовал в Федеральном реестре решение ни о продлении, ни о пересмотре, ни о прекращении статуса временной защиты для украинцев, то автоматически вступило в силу 6-месячное продление, предусмотренное законом. Это юридически приносит дату окончания ТПС на 19 апреля 2027 года. В течение этих 6 месяцев департамент обязан продолжить анализ ситуации и принять окончательное решение о дальнейшем продлении или прекращении статуса. Закон не устанавливает конкретного срока для публикации уведомления в Федеральном реестре, поэтому оно может появиться в любой момент до окончания автоматического продления. На практике ведомство нередко публикует такие уведомления задним числом, чтобы формально зафиксировать сроки и дать инструкции получателям статуса. Шестимесячное продление имеет обязательную юридическую силу, поскольку оно прямо предусмотрено законом и действует автоматически, без какого-либо дополнительного одобрения со стороны исполнительной власти. Формулировка «продлевается» означает автоматическое наступление юридического события. Достаточно наступления календарной даты, чтобы продление вступило в силу. Кроме того, закон прямо ограничивает возможность прекращения статуса задним числом. Это норма 8 USC, параграф 1254 AB 3B, устанавливает следующее. Я цитирую. Если генеральный прокурор Соединенных Штатов принимает решение о том, что иностранное государство больше не соответствует условиям предоставления статуса, прекращение вступает в силу по окончании текущего периода действия этого статуса. Конец цитаты. То есть, любое будущее решение о прекращении ТПС может вступить в силу только после окончания автоматически продленного периода. Таким образом, если в ближайшие месяцы будет опубликовано уведомление о прекращении, в нем должна быть указана дата 19 апреля 2027 года как конечная. Попытки задним числом сократить или отменить уже начавшееся продление противоречили бы закону. При этом Верховный суд нашей страны ранее постановил, что федеральные суды не пересматривают оценку условий в странах, но сохраняют право вмешательства в случае явных нарушений закона. На данный момент автоматическое продление распространяется на всех получателей статуса, которые продолжают соответствовать установленным требованиям. До появления дополнительных указаний подавать форму I-821 для продления не требуется. Когда будет опубликовано уведомление, в нем должны появиться инструкции о том, как оформить продление. Если власти решат не продлевать статус после 19 апреля 2027 года, они могут указать, что 6-месячное продление распространяется на всех получателей, поскольку этого времени недостаточно для обработки повторных заявлений. Если же в течение этих 6 месяцев будет принято решение о более длительном продлении на 12-18 месяцев, может быть открыт стандартный период перерегистрации с подачей формы I-821. Статус временной защиты предоставляется только тем гражданам Украины, а также лицам без гражданства, которые постоянно проживали в Украине, которые прибыли в Соединенные Штаты Америки не позднее 16 августа 2023 года и непрерывно находятся в стране с этой даты. Те, кто приехал позже, права на ТПС не имеют. Кроме того, статус предоставляется только гражданам Украины. Лица, прибывшие как члены семьи, но не имеющие украинского гражданства, на него претендовать не вправе. При этом лица с двойным гражданством могут соответствовать требованиям при выполнении дополнительных условий. Хотя ТПС может быть предоставлен независимо от текущего миграционного положения, за исключением граждан Соединенных Штатов и обладателей постоянного вида на жительство, наличие судимости может повлиять на право его получения. Лицам, которые когда-либо привлекались к уголовной ответственности, рекомендуется проконсультироваться с иммиграционным юристом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Экономические новости. Госдолг нашей страны 19 августа превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это рекордный показатель, который отражает масштаб нагрузки на федеральный бюджет. Значительную часть расходов составляют оборонные траты, социальные программы, такие как Social Security и Medicaid, а также выплаты процентов по стремительно растущему дефициту, сообщает Associated Press. К этой отметке страна пришла всего через 5 месяцев после того, как в марте был зафиксирован предыдущий рекорд в 39 триллионов долларов. А еще за 5 месяцев до этого, в октябре прошлого года, долг составил 38 триллионов долларов. Беспрецедентный уровень в 40 триллионов долларов наглядно показывает противоречие приоритетов администрации. От увеличения оборонных расходов, на которые Соединенные Штаты опираются, ведя уже почти 6-месячную войну в Иране, до попыток снизить стоимость топлива и продуктов питания. Представитель Белого дома Кош Десай заявил, что администрация Трампа сосредоточена на сокращении неэффективных расходов, мошенничества и злоупотреблении в федеральных тратах, одновременно ускоряя экономический рост, чтобы соотношение долга к ВВП Соединенных Штатов начало двигаться в правильном направлении. Конец цитаты. Однако, по словам экспертов, стремительный рост долга и новый рекорд уже бьют по кошелькам американцев. Растут ставки по кредитам, включая ипотеку и автокредиты. Бизнесы сокращают инвестиции, что сдерживает рост зарплат, а товары и услуги становятся гораздо дороже. И если мы хотим повысить уровень жизни сегодня и для следующего поколения, сейчас самое время, чтобы законодатели направили страну на более устойчивый финансово сбалансированный путь. Конец цитаты заявил Майкл Петерсон, генеральный директор аналитического центра Питер Петерсон Фаундейшн, который занимается вопросами бюджетной политики нашей страны. Госдолг резко увеличивался при нескольких администрациях подряд, поскольку федеральные расходы превышают налоговые поступления. И в последние годы существенное влияние оказала пандемия COVID-19. Значительная часть экономики была остановлена вообще, и федеральные правительство активно занимало средства как при первом сроке Трампа, так и при 46-м президенте Джо Байдене, чтобы стабилизировать ситуацию и поддержать восстановление. Дополнительный рост расходов произошел после того, как в прошлом году Трамп подписал закон республиканцев о снижении налогов и увеличении госрасходов. Сторонники сбалансированного бюджета предупреждают, что долгосрочная тенденция к увеличению заимствований и росту процентных выплат приведет к более жесткому выбору бюджетных приоритетов в будущем.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Происшествие. Гонолулу, Оаху, Гавайи. Расследуется гибель бортпроводницы из Оклахомы, которая буквально потрясла всю нашу страну. Об этом говорят все средства массовой информации. 50-летняя Дженни Лаптон, бортпроводница из города Мур, штат Оклахома, была найдена мертвой в районе Вайкики-Бич на Гавайях во время перерыва между рейсами. Обстоятельства ее смерти пока не ясны. Расследование продолжается, и оно практически находится в тупике. Лаптон остановилась в отеле Hilton Hawaiian Village в Вайкики. По имеющимся данным, она упала с балкона на 24-м этаже этого отеля. Рано утром в прошлый четверг сотрудник отеля обнаружил ее тело рядом с мусорным контейнером. Лаптон проработала бортпроводницей в авиакомпании Southwest Airlines около 23 лет. Она считает это ветераном. Она родилась и выросла в Муре, окончила местную школу и воспитывала сына-подростка. Родные вспоминают ее как человека, который любил свою профессию и очень гордился тем, что работает бортпроводницей Southwest. Перед смертью Лаптон хорошо проводила время на Гавайях, на Вайкики. По словам семьи, она встречалась с подружкой-коллегой, танцевала и веселилась. Незадолго до этого она даже сделала татуировку. Она переписывалась с сестрой, рассказывая о вечере, и планировала закончить татуировку по возвращении домой. Семью уведомили о случившемся примерно через сутки после обнаружения тела, то есть уже в пятницу. Родственники совершенно не верят, что Лаптон могла покончить с собой, и пытаются выяснить, что же происходило в последние часы ее жизни на Гавайях. Они говорят, что испытывают смешанные чувства, растерянность, гнев и горе, ожидая новой информации от полиции. Но информации нет. Полиция Гонолулу начала расследование обстоятельств смерти Лаптона. Власти пока не обнародовали подробности случившегося. и официальном заключении о том, как именно произошло падение с 24-го этажа Хилтон, еще не сделано. По словам родных Лаптон, служба безопасности отеля сообщила им, что полиция изучает записи с более чем 70 камер видеонаблюдения, установленных в этом районе. Полиция пока не знает, были ли свидетели этого падения. Представители офиса генерального прокурора Оклахомы заявили, что сотрудничают с властями Гавайев в рамках этого расследования. Авиакомпания Southwest Airlines также выразила соболезнования в связи с гибелью Лаптон. Семья Лаптон продолжает искать ответы на вопрос о том, что случилось с ней в последние часы ее жизни. И на данный момент обстоятельства смерти остаются предметом расследования и остаются абсолютной загадкой на данный момент времени.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: 44-летний Алекс Лацабидзе, уроженец и гражданин Грузии, был арестован после смертельной аварии с двумя грузовиками на автомагистрали I-80 в штате Небраска. В результате этого столкновения погиб 40-летний дальнобойщик из Флориды Хосе Эспиноза Салазар. Авария случилась вечером 15 августа возле города Норт-Платт. По предварительной информации полиции штата Небраска, фура Лацабидзе находилась на обочине, после чего начала возвращаться на автомагистраль, двигаясь ниже установленной минимальной скорости. В этот момент сзади в нее врезался другой грузовик, и после столкновения начался пожар, и Салазар погиб на месте происшествия. Участок I-80 в западном направлении был закрыт более 6 часов. После дополнительного расследования Лацабидзе предъявили обвинение в убийстве с использованием транспортного средства. Полиция проводит полную реконструкцию аварии и техническую проверку коммерческих грузовиков. Отдельно развивается также иммиграционная часть этого дела. Согласно материалам судебного разбирательства, Лацабидзе законно въехал в штаты по визе B1, B2, в 2019-м подал на убежище, а позднее пытался получить постоянное место жительства через трудоустройство. До задержания он работал коммерческим водителем. Сам Лацабидзе утверждает, что после изучения видеозаписи правоохранительные органы первоначально сообщили ему, что не планируют предъявлять обвинение и собираются его отпустить. Однако, по его версии, после того, как выяснилось, что он не является американским гражданином, власти связались с ICE и его оставили под стражей для передачи иммиграционным властям. А ICE уже начало процедуру его возможной депортации. Лацабидзе оспаривает законность задержания в федеральном суде и требует освобождения либо проведения слушания по вопросу залога.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Семья Ирины Заруцкой подала иск против города Шарлотт и охранной компании, утверждая, что они не обеспечили надлежащие меры безопасности в городской системе легкорельсового транспорта, что привело к гибели украинки в результате ножевого ранения. Уже прошел год с тех пор, как Заруцкая была смертельно ранена ножом во время поездки в поезде легкорельсового транспорта системы CATS. И эта трагедия потрясла не только нашу страну, но и весь мир. В иске утверждают, что городские власти и охранные компании знали о случаях насильственных преступлений в системе легкорельсового транспорта и на прилегающих территориях еще до ее гибели, но не приняли достаточных мер безопасности, включая надлежащий контроль за оплатой проезда и обеспечение необходимой численности персонала. Известие о ее смерти потрясло украинскую общину Северной Каролины, Соединенные Штаты и весь мир. Многие знали ее как беженку, приехавшую в штат, чтобы спастись от войны в Украине. Это было тяжелым ударом для всех нас, для украинской общины, ведь она пережила войну и, как и все мы, приехала сюда в поисках безопасного места. Но, знаете, безопасных мест в мире больше не осталось. Конец. Цитата сказала Наталья Бондаренко. Фрэнк Бронстром, агент ФБР в отставке, отметил, что обеспечение безопасности на общественном транспорте может требовать значительных ресурсов. Да, обеспечение правопорядка или обычной охраны обходится очень дорого, ведь люди перепрыгивают через турникеты, не платят за проезд, а также встречаются пассажиры с психическими расстройствами, как вот в этом случае. Конец цитаты, пояснил Бронстром. Декарлосу Брауну-младшему предъявлено обвинение в убийстве первой степени в связи со смертью Заруцкой, однако в настоящее время уголовное дело приостановлено, так как судья признал Брауна неспособным предстать перед судом. У Брауна была обширная история правонарушений и проблем с психическим здоровьем. Этот случай способствовал принятию так называемого закона Айринас Лоу, которое ужесточило правила освобождения до суда и внесения залога для лиц, совершающих повторные правонарушения, а также расширил требования к проведению психиатрической экспертизы. И спустя год после гибели Заруцкой остается вопрос о том, будет ли этих изменений достаточно для повышения уровня общественной безопасности на транспорте не только в Северной Каролине, но и по всем нашим необъятным Соединенным Штатам Америки.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Флорида. 19 августа полиция задержала мужчину по обвинению в ненадлежащем уходе за ребенком после того, как его 4-летнего сына обнаружили одного на Коллинс-эвеню в городе Санни-Айлс-Бич, сообщает местное телевидение. Согласно протоколу задержания департамента полиции Санни-Айлс-Бич, около 16:00 по местному времени офицер остановил автомобиль неподалеку от дома 172-00 по Коллинс-эвеню, когда один из водителей сообщил ему о маленьком ребенке, который шел по тротуару без сопровождения взрослых. По данным полиции, мальчик двигался на серый по тротуару вдоль Коллинс-эвеню. У него покраснело личико. В руках он держал наполовину съеденный кусок пиццы. Офицер посадил ребенка в патрульную машину, после чего полицейские начали осматривать окрестности в поисках его родителей или опекунов. Сотрудник показывал фотографии ребенка прохожим, а затем направился в расположенный поблизости жилой комплекс на 174-й улице, чтобы установить его личность. Позже офицер заметил женщину, которая вместе с девочкой быстрым шагом шла возле комплекса. Женщина эта оказалась матерью мальчика и сообщила, что она ищет своего сына. По словам полицейских, она связалась со своим мужем, 63-летним Семеном Левиным. Отец прибыл на место и рассказал, что ребенок находился под его присмотром, но он потерял его из вида. По словам Левина, около 15:00 они с сыном зашли перекусить в кафе Starbucks по адресу 171-00 Коллинс-эвеню, где он и упустил ребенка. После этого Семена Левина доставили в полицейский участок Санни-Айлс-Бич для дополнительного допроса. Согласно отчету, Левин отказался от права хранить молчание после разъяснения прав и сообщил детективам, что он понял, что сын пропал, но не сразу обратился в полицию за помощью. Следователем Левин признался, что его дочери в возрасте 9-7 лет ушли из Старбакса и самостоятельно отправились домой без сопровождения взрослого. По его словам, он предположил, что сын мог уйти вместе с 9-летней сестрой. Отец сообщил детективам, что не первый раз теряет сына из виду, поскольку у ребенка, как он выразился, слишком много энергии, и за ним трудно уследить. Конец цитаты. Когда детективы спросили, почему он не обратился в полицию сразу после того, как обнаружил пропажу ребенка, Левин ответил, что не считал ситуацию чрезвычайной. По оценке следователя, ребенок гулял по улице 1 час. Как утверждает в полиции, у Левина были возможности уведомить правоохранительные органы немедленно после того, как он покинул Starbucks. В отчете говорится, что он видел в вестибюле своего жилого дома полицейского в жилете с опознавательными значками, а снаружи стоял служебный автомобиль без опознавательной раскраски и с включенными проблесковыми маячками. У него были все шансы сказать полицейским, что ребенок пропал. Следователи пришли к выводу, что Семен Левин не обеспечил необходимость присмотра и ухода за сыном, а его действия поставили под угрозу безопасность и здоровье ребенка. Его арестовали по обвинению в ненадлежащем уходе за ребенком и доставили исправительный центр Торнона Гилфорда Найта для оформления.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон. Нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд метро Эри в районе Большого Сиэтла. Слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, можете принимать нас на радио WHIILP на частоте сайте 106.5FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд 24 августа заявил в интервью Associated Press, что Рональд Рейган был бы в ужасе от торговой политики президента Дональда Трампа. Он пригрозил в случае дальнейшего обострения торгового конфликта между Канадой и Соединенными Штатами ограничить поставки электроэнергии и критически важных минералов в Соединенные Штаты, сообщает PBS. Форд заявил, что Трамп недооценивает готовность канадцев терпеть экономические потери вместо того, чтобы поддаваться давлению Штатов. Он недооценивает Канаду, сказал Форд. Сейчас у нас здесь очень высокая напряженность. Все готовы к экономической войне. Люди понимают, что им придется идти на жертвы. Конец цитаты. По словам Форда, Трамп фактически объявил экономическую войну своему ближайшему другу и союзнику. Форд вспомнил Рональда Рейгана, который ранее выступал против пошлины, чьи взгляды Форд уже использовал в рекламной кампании на американскую аудиторию. Форд отметил, что Трамп держит портрет Рейгана рядом с своим рабочим местом. Рейган был последовательным сторонником свободной торговли и неоднократно предупреждал, что протекционистские торговые пошлины могут вызвать ответные меры и ударить по американским потребителям и рабочим.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: А тем временем война санкций не только продолжается, она усиливается. Теперь Трамп перекрывает кислород Ирану. Каким образом? Давайте узнаем из речи министра финансов Скотта Бессента.
2: Добрый день. Сегодня, по указанию президента Трампа, Министерство финансов США начало операцию «Экономическая изоляция», беспрецедентную кампанию против Исламской Республики Иран и тех, кто ей помогает. Во Второй мировой войне день Д ознаменовал историческое начало кампании, проводимой совместно с нашими союзниками с целью нанесения ударов по врагу и вытеснения его с занимаемых позиций, в том числе в третьих странах. Сегодня, в том же духе, мы начинаем экономическое наступление на финансовые связи Ирана по всему миру. По всему миру. Наша цель – перерезать все экономические артерии, поддерживающие этот тиранический режим, пока Тегеран не останется в полном одиночестве. Иранские фанатики готовы пожертвовать собой ради борьбы с Америкой и стремятся заполучить ядерное оружие именно для этой цели. Они убили и покалечили больше наших граждан и военнослужащих, чем любой другой террористический режим на Земле. И вот уже 47 лет они находятся в состоянии войны с Америкой, своими соседями в Персидском заливе и с большей частью мира. Предпринял действия, которые его предшественники долго откладывали. И под его руководством Америка больше не просто справляется с иранской угрозой. Мы покончим с ней. Наши великие вооруженные силы заложили основу для достижения поставленной президентом цели – не допустить, чтобы Иран когда-либо обрел ядерное оружие. Они продемонстрировали решимость Америки наконец покончить с этой угрозой. А сила американской экономики при президенте Трампе позволяет нам проводить эту длительную финансовую операцию наряду с мощью наших вооруженных сил. Перед Ираном теперь стоит очень четкий выбор. Перед ним только два пути. Полная глобальная изоляция и экономика, обеспечивающая лишь прожиточный минимум, либо путь к возвращению нормальной жизни с возможностью вновь присоединиться к мировой экономике. Сегодня мы запускаем операцию «Экономическая изоляция», чтобы перекрыть все остальные варианты, доступные иранскому режиму. Министерство финансов выявило каждый узел, каждого посредника и каждую сеть, которую Иран использовал для контрабанды нефти и обхода санкций. Начиная с сегодняшнего дня, действия Министерства финансов и других ведомств США затянут узел и заблокируют каждый потенциальный источник дохода, который финансировал КСИР и слобный иранский режим. Мы применим подход нулевой утечки. У режима не останется ни малейшей возможности восстановить свой потенциал для нанесения террористических ударов по Америке и всему миру. Последнее убежище этого режима – это ошибочное мнение тех стран, которые по-прежнему финансируют иранскую угрозу в надежде избежать иранской агрессии. Действовать в серых зонах этого конфликта больше недопустимо. Страны не могут утверждать, что они не замечают, как способствуют этой деятельности. Те, кто поддерживает Иран, закупают и транспортируют его нефть. Они содействуют движению его финансовых средств через обменные пункты и зоны свободной торговли. Они принимают иранские самолеты и ведут реестры от его имени. Они закрывают глаза на морские перевозки топлива и сухопутные транзиты. Они потворствуют незаконному использованию своих банков, при этом скрывая масштабы своего соучастия. Президент звонит мировым лидерам с конкретными просьбами прекратить взаимодействие с иранским режимом. Мы уже видим результаты. В минувшие выходные в заявлениях иранского руководства было ясно признано влияние этой нашей кампании. А страны, содействующие каким-либо взаимодействием с режимом, должны незамедлительно прислушаться к нашему посланию. Те, кто стоит на стороне Соединенных Штатов, пожнут плоды нашего партнерства. Те, кто привязывает себя к иранскому режиму, должны быть готовы разделить судьбу увядающего иранского режима, подвергающегося изоляции. Группы специалистов из Министерства финансов США, Госдепартамента и Вооруженных сил США в настоящее время проводят встречи со своими международными коллегами, чтобы донести до них, Соединенные Штаты ожидают конкретных действий. Для каждой страны установлены четкие сроки прекращения деятельности, которую мы выявили. Если они не примут меры, мы сделаем это в одностороннем порядке, используя полномочия Министерства финансов США. Например, все филиалы банка МЛЕ должны быть закрыты и прекратить работу. И позвольте мне сказать ясно, любая организация, содействующая отмыванию денег в интересах Ирана, будет исключена из системы, функционирующей в долларах США. Они будут отключены от доллара. Отсчет времени только что начался. Новые решения о секторальных санкциях, принятые сегодня, нацелены на 5 важнейших жизненно важных каналов, которые Иран использует в других странах. Цифровые активы, технологии, золото, авиация и судоходство. Эти меры расширяют риск вторичных санкций для любого, кто достаточно глуп, чтобы продолжать вести дела с этим режимом, и ускорят темпы, с которыми мы будем преследовать таких нарушителей. В этот самый момент, пока я с вами разговариваю, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов также вводит санкции в отношении более 60 юридических и физических лиц, а также судов по всему миру, которые позволяют иранскому режиму приобретать незаконные ядерные и ракетные технологии, проводить кибероперации и получать доходы от продажи нефти. Это последовательная кампания, направленная на то, чтобы лишить Иран всех до последнего вариантов действий. Пусть не будет никакой двусмысленности в отношении позиции Соединенных Штатов. Любое экономическое взаимодействие с этим кровожадным режимом подвергнет виновных полной силе американского влияния.
0: Это были отрывочки из речи министра финансов нашей страны Скотта Бессента о вторичных санкциях и операции экономической изоляции Ирана. Ну и в заключение у нас еще одна очень любопытная новость.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Москву с неанонсированным визитом посетил директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Он прилетел из Риги на военно-транспортном самолете военно-воздушных сил Соединенных Штатов Boeing C-17, который утром 25 августа приземлился во Внуково. И реально социальные сети облетели видеокадры, как американский военный самолет садится в московском аэропорту. Около 19.00 стало известно, что американский борт, на котором прибыл Рэдклифф, вылетел обратно из Москвы. Это первый визит главы ЦРУ в Москву аж с 2021 года. Тогда в Москву приезжал предыдущий глава ведомства Уильям Бернс на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Нынешняя поездка Рэдклиффа – это первый визит представителя администрации Соединенных Штатов в Россию с января 2026 года. Цели визита Рэдклиффа неизвестны. Официально о поездке главы ЦРУ не сообщалось. в Кремле говорили, что якобы ничего не знают об американском самолете во Внуково и встреч с представителями американской администрации на этой неделе не планировали. По словам корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева, на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное на 25 августа масштабное мероприятие. Агентство Access утверждает, что Рэдклифф приехал на переговоры, а вот с кем и о чем не уточняется. По одной из версий, его визит может быть связан с освобождением американца Чарльза Зиммермана, осужденного в Российской Федерации. Об этом в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» сообщила Ксения Собчак, не указав источник информации. Если это так, Зиммерман станет вторым за месяц гражданином Соединенных Штатов, которого власти России помиловали и вернули на родину. Первым был Роберт Гильман. Его возвращение без обмена сочли возможной подготовкой к новому раунду мирных переговоров Москвы и Киева при участии американской стороны. По другой версии, Рэдклифф обсуждал в Москве некую важную операцию. Информацию об этом распространил телеграм-канал Ukraine Context, близкий к главе офиса президента Украины Кириллу Буданову. Автор канала утверждает, что речь идет об операции, подготовка которой некоторое время велась в режиме секретности, а ее результаты могут иметь существенное значение для дальнейших процессов. Конец цитаты. Третья версия. Рэдклифф приехал передать Путину предупреждение. Такую версию выдвинула The Wall Street Journal. По данным этой газеты, Соединенные Штаты собрали разведданные о том, что Россия начала готовиться к мобилизации для продолжения войны с Украиной и, возможно, планирует проверить решимость НАТО, устроив провокацию против стран-членов Альянса. Издание также предполагает, что визит мог быть связан с войной между Соединенными Штатами и Ираном. Россия, как известно, союзник Тегерана, накануне Вашингтон объявил новую кампанию экономического давления на противника. Ну и американский журналист Майкл Вайс также предположил, что Рэдклифф приехал в Москву, чтобы предупредить о возможной эскалации со стороны Кремля против Европы и НАТО. Это связано с разведданными Соединенных Штатов, которыми поделились с Польшей, странами Балтии и Скандинавии, и происходит это все на фоне заметного роста числа предполагаемых диверсионных операций ГРУ и активности российских беспилотников. Конец цитаты, утверждает он. На фоне поездки главы ЦРУ Соединенные Штаты попросили Украину не бить по Москве. И, по словам источника Access, накануне визита Рэдклиффа Вашингтон уведомил Киев, что в российскую столицу приедет высокопоставленный представитель и целая делегация и попросил приостановить атаки на Москву. По данным Financial Times, Соединенные Штаты также попросили Украину не атаковать Петербург и северные регионы России до 26 августа включительно. И таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon и также Гавайи, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Форум Дели, Медуза, Кровавая Барыня и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В Филадельфии со среды будут 80 градусов по Фаренгейту, а в четверг могут быть грозы и дожди уже в пятницу утром в Портленде. Столкнеры будут показывать выше 80 градусов по-любому, а потом с четверга будет прохладнее и качество воздуха ухудшается с каждым часом. В районе Большого Сиэтла уже ухудшилось и достаточно серьезный смог. При этом со среды будет где-то уже 70 градусы, и они будут все ниже падать, а в субботу с утра даже возможен дождик. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Сегодня я хотел бы поговорить о благоразумии. Благоразумие, поступать благоразумно. Благоразумие – русское слово, русский термин, состоящий из двух составляющих – благо, то есть добро, и разум, разумение, рассудительность, можно еще сказать. То есть это обдуманность в действиях и поступках, это рассудительность, это осмотрительность, это то, что чрезвычайно важно в жизни, когда возле нас, вокруг нас, такое огромное количество искушений. Тебя зазывают, тебя затягивают, понимают, что у тебя есть кошелек. Я образно сейчас выражаюсь. И буквально, и образно одновременно. У тебя есть какой-то капитал, ты человек. Может быть, ты молодой человек, красивый человек. Может быть, ты даже денежный человек. У тебя есть средства. И мир, как новогодняя елка, он весь пестрит огнями. Он просто зазывает, заманивает человека, чтобы его обобрать, чтобы все, что у тебя есть, все, что дал тебе Бог, и время твое, и молодость, и сердце, и чувства твои, похитить. Просто это я выражаюсь прямым языком. И на самом деле это все жестоко происходит в обществе. Если кто-то из вас когда-то был на Востоке и видел, как выглядят восточные рынки, вот для меня это приблизительно так выглядит мир. Ты идешь по узкой улочке, справа и слева масса всяких погремушек, побрякушек, игрушек, ковров, золота, всего, и каждый тебя заманивает, каждый тебе преграждает путь, буквально в руки тебе бросает какие-то вещи, только посмотри, только купи, и если бы на холодную голову, ты бы никогда этого не купила, но тебе не нужно, тебе тысячу лет это не нужно, есть масса ненужных, непотребных вещей, но оно все так пестрит, оно все так красиво, и все вроде бы так разумно, и кажется недорого, но когда ты выходишь с этого рынка, ты понимаешь, что тебя обобрали. И я неоднократно оказывался в такой ситуации, когда наша группа ездила и в Израиль, и в Египет, и я заметил просто со временем, я видел людей в группе, которые на третий день уже просили денег, занимали деньги друг у друга, потому что несколько тысяч долларов просто ушло. И мне так кажется, что приблизительно таким же образом и выглядит весь мир. Мир знает, на какие точки надавить. Мир знает, что мы состоим из нашей плотской природы, и у нас есть слабые стороны, на чем можно сыграть. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить о рассудительности. Как же себя сберечь? Как себя не расточать? Как поступать благоразумно? В жизни перед нами год грядущий. Каждый из нас будет принимать тысячи, не согрешу, если скажу, тысячи решений, больших и маленьких, в своем большинстве маленьких. Но в целом получается жизнь, которая состоит из множества мелочей, решений, которые мы принимаем. И я хотел бы для начала показать, как Библия вообще выражается о благоразумии, о том, чтобы мы принимали правильные решения и не ошибались. Первая книга Царств, 18 глава. Мы прочтем несколько стихов о Давиде. Достаточно молодом человеке, когда шли вот эти все события или имели место эти события в его жизни, Давид был моложе меня возрастом. И вот что осталось на страницах истории об этом человеке. 18 глава 1 книги Царств, 5 стих. «Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым. 14 стих этой же главы. «Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». 15 стих. «Саул видел, что Давид очень благоразумен, и боялся его». 30 стих. «Когда филистимские вожди вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его». Книга Иисуса Навина, для того, чтобы более полной увидеть картину, книга Иисуса Навина, 1 глава, 7 стих. Господь, обращаясь к Иисусу Навину, также достаточно молодому человеку, не знаю точно его возраста, предполагаю, что это также было в пределах 30 лет, может быть, чуть-чуть постарше был этот человек. Бог дает ему напутствие после того, как Моисей, ориентир, сильный лидер, за которым следовал Иисус Навин, умер. 7 стих. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Это Слово Божие, и почему-то мне хочется еще раз прочитать этот стих. «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». И еще один стих написан в послании Иакова в 1 главе 25 стихом. Послание Иакова в 1 главе 25 стихом. «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Мы сегодня говорим о действованиях, мы сегодня говорим о поступках. Мы говорим о благоразумии, когда приходится принимать решения и действовать. Мы не можем бездействовать. Вся сложность состоит в том, что мы обязаны, ситуация, жизнь вынуждает нас действовать, то есть каким-то образом выходить из сложившейся ситуации. Сложная ситуация, простая ситуация. Мы принимаем множество решений и несем за них ответственность, понимаем мы это или не понимаем, но мы говорим о действованиях. И Писание дает нам такие обетования, что ты будешь блажен в своих действиях, когда ты вникнешь в закон Божий, пребудешь в нем и будешь исполнителем этого закона. Ты будешь блажен в своих действованиях. То же самое, что Господь сказал Иисусу Навину, ты должен постоянно вникать в этот закон Божий и исполнять его в точности, не отвлекаясь ни направо, ни налево, не позволяя себе никаких отклонений, никаких слабостей, но вот в точности исполнять Божий закон, тогда ты будешь действовать благоразумно, и ты будешь успешен во всех своих предприятиях. Каждый человек хочет иметь успех. Каждый человек хочет быть успешен. Успех – это такое тонкое понятие, такое сложное явление, что мы не можем быстро говорить об успехе. Успех – это то, что измеряется со временем, то, что проверяется со временем. Очень часто люди действительно расточают себя, разрушают себя, и они думают, что это успех. Человек думает, что когда набрал полные мешки вещей, и он забил свои чемоданы, он думает, что он имеет успех. Человек думает, что если он потратил все деньги и приобрел массу вещей, половина из которых ему вообще не нужны, он радуется им и думает, что это успех. На самом деле это жестокое обольщение, жестокий обман. И мы хорошо знаем, что в жизни так происходит. Простите меня за такую откровенность. Я однажды, много лет назад, может лет 5-10 назад, смотрел передачу. Делали передачу серьезная компания, это History Channel, если я не ошибаюсь, сделали. Они рассказывали просто о девушках легкого поведения. Это был документальный фильм, который показывали по общественному телевидению. Настолько красивые девушки, настолько перспективные люди, у которых может вообще судьба сложиться удивительным образом, идут в проституцию. Речь шла о Лас-Вегасе, и показывали этих женщин в старом возрасте. У них брали интервью в возрасте 60-70 лет, если не доживали такого возраста. Я удивился тому, что они так открыто, так легко и так просто говорят о самоубийстве. Они говорят о том, что выхода практически нет. Когда ты выбрал такую дорогу в жизни, у тебя выхода нет. Когда это стало твоей единственной профессией, когда ты быстро растерял себя, раздал, тебя просто разобрали по частям, и тебя не существует, у тебя абсолютно страшная, жуткая старость. У тебя нет никаких сбережений, у тебя нет семьи, у тебя нет детей, которые бы тебя доглянули в твоей старости. У тебя нет любви, у тебя нет ни одного любимого человека, который бы просто тебя пригрел на старости лет. У тебя нет элементарных денег, потому что у тебя их нет. И эти женщины, они просто обслуживают самых таких бедных клиентов, просто на улицах, за углами улиц, пожилые женщины по 60-70 лет, у них ничего другого нет. И они так откровенно говорят, что может я еще годик-два протяну и потом что-то сделаю с собой, наглотаюсь таблеток или снотворных и просто не проснусь. Настолько страшная безысходность в конце пути. Если мы говорим сегодня о благоразумии, то оно состоит в том, чтобы посмотреть в конец пути, в результат. Чем мудрее человек, тем дальше он обладает способностью видеть, тем дальше он засевает в своей жизни добрые семена. Чем мудрее человек, чем духовнее, чем ближе к Богу, тем больше он просвещен желанием устроить не просто свою жизнь, но устроить жизнь своих детей. Потому Авраам мог молиться и заботиться о потомках своих в третьем, в четвертом поколении. Он действительно понимал, что он как прародитель закладывает основание своим детям,

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Заметили все, мы только что читали. Тщательно соблюдай и храни заповеди. Они будут оберегать тебя, и ты будешь действовать благоразумно. Есть что-то удивительное в том, чтобы изучать Писание, исследовать, бояться Бога и не нарушать Его заповедей, человек будет действовать рассудительно и благоразумно в своей жизни. Я могу смело сказать, что любой поступок, который вы или я совершаем в жизни, не повинуя Слову Божьему, невозможно назвать рассудительным, невозможно назвать благоразумным. Каким бы выгодным ни казалась та или иная сделка, каким бы рациональным, разумным ни казался поступок, если человек сознательно и откровенно нарушает Священное Писание, это не благоразумие, это не рассудительный ход. Потому Писание говорит, чтобы действовать тебе благоразумно, надо в точности не уклоняться ни налево, ни направо, соблюдать Священное Писание. Потому что принцип соблазна как раз в том и состоит, братья мои дорогие и сестры, в нетерпимости. Соблазн – это как увеличительное стекло на какие-то вещи. Это не воздержание, это все здесь и сейчас. Благоразумие состоит в другом, в расчетливости, в рассудительности, когда человек может продумывать на дальше, и он обладает терпением, чтобы воздержаться, он обладает способностью воздержания или кротости, то есть укрощения своих страстей. Многие на этом погорели. Я хотел бы показать вообще, как действовать благоразумие. Вот мы прочитали о Давиде. Во-первых, он сразу обрел признание в своем окружении. Люди заметили, весь Израиль радовался. Люди чувствуют себя сейф, защищенными возле человека благоразумного. Давид возглавил израильскую армию, и людям это нравилось, потому что он поступал благоразумно. Саул начал его бояться, потому что видел, что Давид весьма благоразумен. Я могу смело сказать, что люди, конкуренты, враги, они быстро заметят, если у тебя в жизни есть от Бога благоразумие. Может быть, негласно, но подсознательно они будут с тобой считаться. Если ты будешь поступать благоразумно, что же такое благоразумие? Позвольте несколько таких моментов из жизни Давида. Когда Саул замыслил просто его убрать, смести со своего пути, просто удалить его, потому что он конкурент, это уже страх. Это уже показатель того, что Саул боится Давида. Саул расставляет капканы. Он ловит Давида. И мы ловимся. Мы очень часто ловимся в жизни на разного рода лестные предложения. И мы читаем, что Саул подговорил своих слуг и говорит, надо убрать Давида. Пойдите, предложите ему, что я согласен отдать за него свою дочь. Сам же Саул думал, там так написано, что я его поймаю, он поймается, он станет моим родственником, он никогда не уйдет от меня, он не сможет переехать в другую страну, он никуда не сбежит, я его привяжу навсегда через то, что породнюсь с ним, таким образом я его убью. У Саула были замыслы, и здесь к Давиду идут с таким удивительным предложением: сам царь предлагает тебе быть его зятем. Но Давид – это какая-то удивительная осторожность. Человек как бы внутренне ориентируется. Простите за слово, он не лох, которого ведут, которого поманили, и он побежал. Он человек самостоятельный. Вот что мне нравится в Давиде, я вижу эту яркую, отличительную черту характера Давида. Он человек самостоятельный. Это не человек толпы, который раскрыл рот, развесил уши и просто как все. Все покупают, и я покупаю, все продают, я продаю. Это человек самостоятельный. Когда он вышел воевать с Голиафом, во-первых, он решился.

0: Человек, который принимает самостоятельные решения, он решился на это. Во-вторых, он очень честный. Когда его одели в одежды Саула, а Саул был, по всей видимости, человеком высокого роста, Давид выглядел очень смешно и комично. В одеждах Саула. Саул отдал ему свои собственные одежды. Но Давид был настолько честным человеком, он походил в этой одежде и сказал: ты знаешь, я не привык к этому. Я не привык. Но ты даже не выглядишь как воин. Это чудо, это посмешище. Ты в шортах выйдешь против этого Голиафа. Тебя просто засмеют. Но человек как бы неуязвим, понимаете? Вот он не ловится на это, что скажут, что подумают. Все хихикать будут надо мной. Человек самостоятельный, он просто снял это все. Говорит: ты знаешь, я к этому не привык. Я этому делу не учился. У меня как бы своя школа. Вот я так по жизни иду. Я пастух. Чего я буду этого скрывать? Что, мне не стыдно? Ну, пастух я, да. Ну, пастух. Ну, если среди твоих, Саул, героев не нашлось людей мужественных, ну, я в этом не виноват, но я пастух. Он взял свою пастушью сумку. Я в этом усматриваю вот эту удивительную самостоятельность, братья и сестры. Это показатель зрелости. Он человек самостоятельный. Вот он вышел так, как ему комфортно, как его учил Бог по жизни. Он не человек толпы. У него нет вот этих стадных инстинктов, как все. Он никогда не пытался затушеваться в общую массу. Вот он есть такой. Он строил свои отношения с Богом лично. В этом его успех. Когда к нему приходят, говорят: хочешь быть зятем царя? Есть предложение. Вот в нем есть какая-то внутренняя интуиция. Он осторожен. Он говорит: а почему вы думаете, что легко быть зятем царя? И понимаете, он как бы опережает замыслы. Благоразумный человек. Он не бросается сразу в этом рынке всех предложений. Ты так быстро стал и военачальником, и ты так быстро прославился, все тебя знают. А здесь уже ты войдешь в родство, в кровное родство с самим царем. Это так надежно в жизнь. У человека голова на плечах. Нет, он осторожен. Проходит время, он все-таки женится на Мелхоле, дочери Саула. И в очередной раз он чувствует неладное, и он не приходит на праздник Новомесяча. Он уже родственник царя, но место его за столом остается пустым. Легко читать Библию, когда ты читаешь, что происходит за кулисами, а за кулисами Саул реально задумал его убрать. Это была хорошая возможность, что Давид придет на праздник, потому что все родство собирается на праздник. Но вот интересно, как говорит Библия, это люди, Давид и ему подобные, это люди, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Именно чувства, заметьте, у него нет никаких больших оснований, никаких, ну, были неприятности с Саулом, но он замечает, напряжение увеличивается, но что именно этот праздник станет последним днем его жизни, это чувство. Развиваешь ли ты свою внутреннюю интуицию? Есть просто такое состояние, когда человек, доверяясь Господу, доверяясь Духу Святому, развивает свои чувства. И Писание говорит, чувства могут приучать, их можно развивать. Опа! И Давид не приходит на праздник, и место его пустое. Библия передает мысли Саула. И подумал Саул. Даже не спросил, почему Давида нет. Саул подумал, что, может быть, он нечист. Где-то осквернился, и ему понадобился этот день для очищения. Давид, опять же, если бы был неосторожным, он бы мог воспринять это как положительный знак. Саул не агрессивен, все нормально. Он бы мог на следующий день прийти и сесть за столом. И это был бы последний день его жизни. Но Давид чувствует неладное. Давид остается в поле, договорившись с Иоаннафаном. И на второй день Саул срывается. Ярость его не имеет предела. Он обзывает своего сына Иоаннафана, называет его неразумным, глупым. Он говорит, что при сыне Иессеевом, при Давиде тебе не видать царства, как своих собственных ушей, какой у меня неразумный сын. И написано, что Иоаннафан встал с этого пира в великом гневе. потому что отец обидел его. И Саул выдал все свое сердце. Оно вскрылось. Вы знаете, вот благоразумие – это удивительное духовное состояние. Если в нем пребывать, масса вещей будут вскрываться, которые против твоей души, которые против твоего сердца, которые суть заговор тебя во что-то втянуть, поймать тебя, они будут просто вскрываться, если твое сердце благоразумно. Я вот почему-то такой синоним провожу, что благоразумный человек – это воздержанный человек. Он не бросается быстро ни на какую рекламу. Кто-то недавно хорошо сказал, что рисовать картины – это бизнес, а продавать картины – это искусство. Я подумал, Боже, как мир перевернулся, да? Как интересно, каждая компания тратит до 50% своего бюджета на рекламу. Зачем? Об этом надо постоянно думать, что в нашей жизни есть множество вещей и предложений, которые нам совершенно не нужны. Мы исходим не из нужды. Нас просто, грубо говоря, обманывает и втягивает. И мы работаем только для этого. Так вот, что интересно, что Давид был человеком весьма благоразумным, и он спасался многократно благодаря своему благоразумию и чувствам, которые были развиты в нем. Что еще я могу заметить в Давиде? Что он не поступался своими принципами. Если он понимал внутри себя, и это был принцип его жизни, послушайте, принцип. Человек принципиальный. Есть люди беспринципные. Беспринципные люди. Ну, выгодно так сделал. Из чего исходит, из каких соображений исходит человек беспринципный? Из корысти, из выгоды, из ситуации. У него нет правил, у него нет принципов, которые определяют самого человека и защищают его, и человеком его делают. У него нет принципов. Выгодно так, значит так. Обмануть, значит обмануть. Продать, как говорят, он мать родную продаст. Беспринципные люди. Они как ветром носимые, их просто кривые пути, их они падают на своих путях. Беспринципные люди. А вот Давид был человеком принципов, сильных принципов, которые он не нарушал. Потому что нарушая эти принципы, Давид бы разрушал самого себя. Он бы уже не был Давидом. Его даже чувство собственного достоинства уже бы разрушалось. Он бы сам себя не уважал, если бы он приступал с установленные в себе принципы. Один из принципов у него был очень твердый. Не подними руки на Божьего помазанника. Не трогай его. И он прямо говорил, во всех ситуациях, где он бы мог ускорить процесс восхождения на престол. Мы говорили, что принцип соблазна в том, чтобы ускорить процесс. Я это наблюдаю и у Соломона. Соломон научился у Давида. Соломон не торопился восходить на престол. И Давид не торопился восходить на престол. Он не ускорял процесса. Он так и говорил во всякой такой ситуации, где можно было бы ускорить процесс и убить Саула. Он говорил, нет, пусть его убьет Господь. Пусть он погибнет на войне. Пусть с ним что-то случится. Но я не нарушу своего принципа. И это тянулось годами. И жизнь была очень сложная. Братья и сестры, записывайте, запоминайте. Я вижу в этом, я обнаруживаю в этом золото благоразумия. Нас очень часто хотят вывести из атмосферы доверия Богу. Как бы толкнуть тебя. Действуй, сколько ты будешь сидеть, делай что-то, смотри. Ситуация сама подворачивается. Золотая возможность и так дальше. Насколько рассудительный человек верен своим принципам? Да здесь мелочь, да здесь что-то подписать, да здесь как-то пройдем, да все сейчас так делают. Да что ты бизнеса не сделаешь, если такого не сделаешь. Оно так не получится, оно в нашем мире так не получается. Человек как-то вот внутри плохо себя чувствует, неприятно себя чувствует, но поступается какими-то принципами. Это уже не благоразумие, потому что он нарушает принципы, принципы священных писаний. Я бы хотел сейчас обратиться к третьей книге царств, 2 главе. 3 книга Царств, 2 глава. Здесь речь идет о Соломоне. Давайте посмотрим 2 главу. Интересно, Соломон был определен Господом на престол. Если мы не справляемся в маленьких ситуациях, в маленьких искушениях, как мы справимся, когда приходят большие возможности? Большая возможность – это всегда большие искушения. Нет проблемы у Бога с царством, я пишу. У Бога проблемы с царями. Царь – это состояние, это определенное восхождение, это определенное состояние. Это состояние человеческого сердца. Царь – это состояние. Почему Библия говорит, что от четырех трясется земля, троих она не может выносить? Одно из этих страшных – это когда раб делается царем. Он раб внутренне, по определению. Все его принципы рабские. Раб порождает только рабство. И когда он получает престол, он всю страну превращает в рабов. Так что интересно, что если мы сегодня не научимся в маленьком быть принципиальными людьми и оставаться верными духовным принципам, как мы собираемся выдержать большие напряжения? И вот Соломон. Давид пообещал Версавии, что по определению Господа, Соломон будет царем после меня. И Соломон построит храм. Но Давид состарился, был весьма в преклонных годах, и официальной передачи власти не произошло. Официальной инаугурации Соломона не произошло. До одного момента, пока Адония, это брат Соломона, от одного из жен Давидовых рожденный, понял, как-то сообразил, что ситуацию надо опередить. Надо народу дать понять, кто первый возьмет инициативу, кто первый о себе заявит, тот и будет избранником народным. Вот это уже не благоразумие. Благоразумие исходит из воли Божьей. Благоразумие опирается более глубоко. Благоразумие – это не политика. Мудрость – это не хитрость. Мудрость имеет принципиальные отличия от хитрости. В основном то, что мир называет мудростью, Бог называет хитростью. Бог называет лукавством. В основном те мудрецы, которые одурачивают общественное сознание, Бог выявляет или уловляет таких мудрецов в лукавстве их. Они разоблачаются в этих сумерках, где люди не могут разобраться, где люди ходят на ощупь, где людей обманывают, все общественное сознание промывают мозги. Бог вскрывает, обнаруживает, разоблачает, уловляет мудрецов в их лукавстве, выставляет на посрамление их эту мнимую мудрость, потому что мудрость мира сего есть безумие перед Богом. В своем большинстве это хитрость, это расчетливость, это политические такие ходы, когда люди продумывают на несколько шагов. Адония был один из таких людей. Он не опирался на Божью волю. Он не опирался на Божье определение. Он не хотел молитвенно узнать вообще, что там сверху, свыше, Богом определено, когда отец мой Давид отойдет в вечность. Потому он делал политический ход. Как часто делаем мы, изучаем и маркет, и советуемся, читаем много всякой литературы, все это нужно, но не до такой степени, чтобы нарушать Божье определение. Что сделал Адония? Собрал толпу, сделал пир большой, заколол много волов, сам, по своей инициативе. Не важно, что там в голове у его отца Давида, царя еще. И вообще не важно, что там Бог определил, важно выиграть время. Важно выиграть время, сейчас или никогда. И вот это принцип соблазна. Это самозванство. Это не благоразумие. И что он сделал? Он привлек некоторых людей. Он привлек к себе Иоава, военачальника. Он привлек к себе священника, key people, как мы говорим, ключевых людей, сделал пир большой, как бы этот сам пир уже заявление, что я лидирую, я любимец, я избранник народный. Но пришли к Давиду, Давид уже был стар, и Ависага Сунамитянка, я специально упомяну ее имя, Ависага, молодая девушка, очень красивая была, ходила за царем, прислуживала ему. Я повторяю, я хочу упомянуть ее имя, потому что о ней будет идти речь дальше. Давид был в своей комнате с этой молодой женщиной, и... И, значит, что интересно, приходят к Давиду и говорят, смотрите, следите, мы пытаемся изучить благоразумие Давида, Соломона и провести параллели с нашей жизнью. Приходят к нему и говорят, Давид, сама Версавия прошла, жена. Говорят, разве ты не клялся? Господин мой царь, разве ты не клялся Господом, что Соломон сядет на престоле? Вот Адония сделал пир. И Давид как бы просыпается. И Давид принимает быстрое решение посадить на престоле Соломона сейчас, пока он жив. Передать власть уже сейчас ему. Царство отдать еще при своей собственной жизни в руки царя Соломона. И он быстро собирает всех необходимых людей. И его провозят по улицам Иерусалима, трубят в трубу и провозглашают царем над Израилем. Это пирушка, которая там где-то была за городом. Слышишь, что народ шумит, там написано, земля дрожала, город, орали люди не своим голосом, воцарился Соломон. А там, кто теперь это? Кто эти теперь? Заговор, заговорщики. Там написано, что они быстро все сели на своих там мулов или лошадей, разбежались, разъехались. Тише травы или тише воды, говорят, ниже травы, да? И этот Адония понял, что пахнет палевом. Он прибежал в храм, схватился за роги жертвенника, прося пощады, якобы в храме нельзя убивать. И схватился за роги жертвенника. Это было единственное такое святое место, где можно было чего-то потребовать. И он требует, пойдите к Соломону, господину, попросите, чтобы он поклялся Господом, что он меня не убьет. Просите у Соломона, пусть даст клятву. Он человек принципов, он сдержит свое слово. Я знаю Соломона. Пусть поклянется Богом, что он меня не убьет. Как ведет себя Соломон? Первая глава, 51 стих, третья книга царств. Первая глава, 51 стих. Мы говорим о благоразумии. Соломон понял, и ситуация уже показывала, что это был заговор. Но как ведет себя Соломон? И донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона, держится за руки жертвенника, говоря, пусть клянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. 52 стих. И сказал Соломон, если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. Это очередной урок или определением благоразумия. Соломон быстрой расправы не чинил. Соломон не лез в драку. Соломон так разумно ставил условия, что всякое лукавство само себя обнаруживало, оно просто вскрывалось. Это удивительно, как Бог давал ему мудрости и рассудительности так ставить вопросы, что все выявлялось, как бы свет Божий приходил. Уловлялись эти мудрецы в лукавстве своем. И вот вторая глава, как бы время проходит, тишина, все нормально, все поняли. Приблизилось время умереть Давиду. И завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен. Храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его, соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определение Его, и постановление Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься». Как бы проверено жизнью. Отец, царь, старик дает наставление молодому человеку, который перенимает эстафету. Куда бы ты ни пошел, куда бы ты ни обратился, соблюдай заповеди Господа. Следуй закону Моисеев во всем, тогда ты будешь поступать благоразумно. Давид умирает, проходит время, недолгое. Адония неугомонный. В нем он не может согласиться, он не может смириться, что так легко его провели. Если бы в Адонии были мозги на месте, он бы вразумился. Слава тебе, Господи, как говорится, пронесло. Урок на всю жизнь, не поднимать головы из окопа, тихонько жить, где-то там жениться, устроить свой домик скромненько и жить, благодаря Богу каждый день, что твоя голова на плечах. Но не тут-то было. Я же сказал и повторяю, мудрецы такие, хитрецы, уловляются в их лукавстве. Что делает Адония, чтобы беречь ваше время? Он приходит к Версавии, к матери Соломона, и говорит, слушай, ты понимаешь, как бы дело такое, как бы мне вот заполучить вот эту Ависагу, сунамитянку, которая была при Давиде. Вы же понимаете, как раньше, да, как бы пути через династию люди восходили к престолу, через родственные узы. И вдруг бы такой безобидный ход такой, да? Я бы хотел вот жениться именно на Ависаге. Есть миллионы девушек в Израиле, но он хочет взять в жены Ависагу. И Версавия ничего не заподозрила. Она ничего не поняла, как говорится, не въехала. И она приходит к Соломону, честно все, как говорится. И какое отношение Соломона к матери, удивительно, он встал и поклонился ей, несмотря на то, что был царем. И она говорит, я имею к тебе небольшую просьбу, не откажи мне. И сказал ей царь, проси, мать моя, я не откажу тебе. И сказала она, дай Ависагу, сунамитянку Адонии, брату твоему в жену. И отвечал царь Соломон и сказал матери своей, зачем ты просишь Ависагу для Адонии? Проси ему также и царство. И поклялся царь Соломон Господом, говоря, то и то пусть делает со мною Бог, еще больше пусть делает. Если не на свою душу, сказал Адония такое слово. Он же ему ясно сказал, если ты будешь человеком честным, то ни один волос не упадет на землю с твоей головы. Но если найдется лукавство, ты умрешь. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, устроивший дом мне, как говорил он, ныне же Адония должен умереть. И послал царь Соломон Ванею, сына Ядаева, который пошел, поразил Адонию, и он умер. А священнику Авиафару, который там тоже был на этой сходке, как духовное лицо, Адония все продумал, склонил на свою сторону ключевых людей. Так вот, священнику Авиафару царь сказал, ступай в Анафов на твое поле, ты достоин смерти. Но в настоящее время я тебя не умерщвлю, потому что ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом отцом моим и терпел все, что терпел мой отец. И удалил Соломон Авиафара от священства Господня. И исполнилось слово Господа, которое я сказал Бог о доме Илия в Силоме. Всякая духовная мудрость, всякое благоразумие, оно гармонирует с Божьей волей и Божьим определением. И поступок царя Соломона, который действовал соответственно воле Божией, подчинялся воле Всевышнего, он абсолютно гармонировал. Может быть, он даже не вспоминал того, что Бог сказал Илию о доме его, что накажет их, что в раннем возрасте будут умирать его дети, что отстранит его от священства. Соломон даже этого не помнил, но благоразумие его подсказывало. Хотя это и священник, но он в заговоре, удали его. удали его от себя, удали его подальше. И когда Соломон это сделал, Слово Божье исполнилось. Оно все работает гармонично с волей Божьей, когда человек поступает благоразумно. Соломон понял, что заговорщики не успокоились, что они бунтуют против Божьего определения. Но это не все. Еще был один человек в этой тройке, ключевые люди были. Третий человек был Иоав, очень знаменитый в Израиле человек, который ходил еще при Давиде. И когда слух об этом дошел до Иоава, как поступил Соломон? Авиафара удалил, а Адония мертв. Когда слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся, то Иоав убежал в скинию Господню и схватился за роги жертвенника. Если бы он тоже покаялся, если бы эта гниль вышла из его сердца, он бы уже себя так не вел, в нем бы не было страха. Но Библия говорит, а кто знает, что там у его в сердце, кроме Бога? А в сердце он склонялся на сторону Адонии, не хотел служить Соломону, потому это вскрывается. Вскрывается, когда люди ходят перед Богом, как Соломон ходил, поступают благоразумно, вскрывается все, все вот эти гнойники, все эти нарывы, они вскрываются. Вопросы поставлены настолько рассудительно, настолько духовно, настолько по-божьи, настолько мудро, что все заговоры, вся подлость, все нечестие, вся неискренность, она просто вскрывается, потому что Бог уловляет мудрецов в лукавстве их. И мы знаем, что Соломон точно так же поступил и с ним. Его умертвили. Умертвили Иоава, и царство утвердилось. Мы говорим о том, чтобы поступать благоразумно на всех путях своих, надо соблюдать Слово Божие, надо иметь терпение и выдержку. Надо быть открытым и избегать всяких лестных предложений. Выиграет тот, кого не втянут в игру. Ты не должен играть по правилам этого мира, это не твоя игра. Нас втягивают в игру, нам навязывают, я об этом когда-то проповедовал, правила этого мира. Нам навязывают, нас против нашей воли одевают в Сауловые одежды. Книга притчей говорит о мудрости следующим образом. Последние стихи первой главы читаю, книги притчей. Мудрость от первого лица, от имени мудрости, говорится так. 29 стих. «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего и презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов своих, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои». Посмотрите, это наставление. Это не молитва. Это наставление. В этом наставлении кроется обетование, братья и сестры. Нам жить, мы живем. Ничего не будет происходить против нашей воли. Мы вправе делать выбор. Мы вправе это делать в жизни, и мы это делаем. Потому Писание дает нам наставление. В этом наставлении кроется обетование, очень сильное обетование, которое Бог сдержит, несомненно. Сын мой, если ты, то есть это твоя ответственность, это прочитано тебе, если ты примешь слова мои, если ты сохранишь заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Наклонить сердце к размышлению, наклонить сердце к мудрости, то есть не пренебрегать этим, мы пренебрегаем часто. Священным писанием, знаниями, заповедями, как здесь написано, в чем соль? Когда обетование сработает, наклони сердце твое к мудрости. Говорят, куда дерево наклонилось, туда оно и упадет. Наклони сердце, то есть расположи сердце. Займи такую позицию, прими решение в своем сердце искать божественной мудрости. Искать, она будет ограждать, она сбережет, она просвещает очи, она умудряет простых. Все запутаются вокруг, все попадутся, а ты пройдешь. Нельзя, как все. Есть Божий путь. Если ты наклонишь, не посмеешься над этими наставлениями, не будешь сидеть и дремать, обычные библейские цитаты. Сын мой, если ты наклонишь сердце твое, искать мудрости так, как ищут серебра, и отыскивать, как ищут сокровища, то знаешь, что произойдет? Ты уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Произойдет какое-то действие в твоем внутреннем человеке, ты придешь к осознанию Божьего страха. Божий страх, о котором мы не так говорили, это осознание Божьего участия или Божьей причастности ко всем деталям жизни. Бог справедлив. Библия говорит, что Он заступается за обиженных. Неважно, эти обиженные верующие люди, неверующие, буддисты, атеисты. Бог творит суд и правду всем обиженным. Бог справедлив. И когда человек находит познание о страхе Божьем, страх Божий, как мы говорили об Иосифе, который по-человечески имел хороший шанс завести роман с женой Потифара, обеспечить себе теплое местечко и так продержаться. Годок, второй, 5-10, а может и так до конца старости, дожить так вот, лакомясь, и женщину иметь, и покушать, и где-то пригреться. Но он говорит, как я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом, перед Богом, перед Богом. Я перед Богом согрешу, как я сделаю сие великое зло перед Богом. Перед Богом, это основание. И по-другому ты не проконтролируешь ни свои действия, ни действия своих детей. Жена не проконтролирует мужа, муж не проконтролирует жену, пастор не проконтролирует церковь. Это невозможно, это не работает. Мудрость, когда мы ее ищем, приведет нас к страху Божьему. Перед Богом сие великое зло, перед Богом. Это есть страх Господень. И этот страх Господен и есть начало мудрости. Это и есть истинная мудрость бояться Бога. Потому Библия и говорит, разум верный у всех, соблюдающих заповеди Его. Несколько раз Библия говорит, если будешь искать мудрости, ты поймешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Смотрите, как поступает Бог. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Бог не всех охраняет. Бог не всех оберегает. Бог оберегает определенную территорию, только дорогу правды. Но дорогу правды или неправды выбираем мы. Мы делаем выбор в той или иной ситуации. Но Бог охраняет только определенную территорию. Если человек на территории справедливости, на территории прямоты, на территории честности, он может рассчитывать на Божью защиту, даже если его окружат, даже если подлецы вокруг, даже если заговор вокруг. Все это вскроется, 100% выявится, 100%. Бог охраняет пути правды. Но путь сам выбирает человек. Дальше написано. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю, добрую дорогу, доброе направление. Ты ее уразумеешь. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя. А что есть от чего оберегать? А что так опасно? Живем в демократическом государстве. От чего оберегать? Что, так много опасностей? Зачем это вся, Александр, драматургия? Зачем эти все драмы? От чего оберегать? Все легко, все просто, все свободно. Нет, нет, нет. Библия говорит, рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого. Бога нет на злом пути. Бог охраняет пути правды, но рассудительность, благоразумие удержит человека от пути злого. Потому что злой путь, он всегда привлекательный. В нем всегда есть интрига. Это такая как бы легкая дорога к успеху. Это казино, это лотерея, это выигрыш. Это как бы нереальное восхождение. Там не надо усилий. Там не надо бегать от Саула. Там как бы шанс. Шанс. Как я помню, пожилую женщину здесь в Алмарте встретил. Лет 80. В старой одежде. Даже не верится, где она такую одежду нашла. Вроде бы и не бомж. И она достает своего ветхого такого кошелька на моих глазах перед кассиром доллар. У нее нет там больше денег, может, несколько монет еще лежало. Она достает долларовую купюру и покупает лотерею. И я ей говорю, зачем вы это делаете? Вы же знаете, что это обман. Она мне таким поучительным голосом, согнув свое перство, так говорит перед моим носом. Сан! Сынок, life is a chance. Жизнь – это шанс. Здесь же соскребает это покрытие, это и видит код, ругается матом, выбрасывает ее в ведро и пошла без своего выигрыша. Я просто смотрю и думаю, вот безрассудство в своем апогее. Вот безрассудство. Не выстраивать жизнь, соответственно, воле Божьей, инвестируя себя, время свое, своевременно инвестируя, как Бог направляет. Но постоянно какая-то интрига, какого-то другого пути, постоянно какая-то интрига сойти с прямого пути, где люди учатся, должны выучиться, должны честно работать, честно зарегистрировать бизнес, платить налоги. Вот какая-то есть постоянная интрига сойти с пути ясного и прямого на путь кривой. И Библия говорит, если ты будешь иметь страх Божий, рассудительность будет тебя оберегать, потому что ты сойдешь с прямого пути на путь кривой. Там все так как бы быстро получается. Там так много шансов, там так мало усилий и так много обещаний. Рассудительность будет тебя оберегать. Ты не станешь на эту дорогу. Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. От тех, которые оставляют дороги прямые, чтобы ходить путями тьмы. От тех, которые радуются, делая зло, и восхищаются злым развратом, которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих. Давайте же помолимся о том, чтобы поступать благоразумно. Давайте помолимся, попросим Господа. Давайте примем решение, братья и сестры. Мы продолжаем путь, мы продолжаем восхождение. Господь возвращается, Господь грядет, время продолжается. Мы прожили одну декаду еще после 2000 года. Мы вступили в 2011 год. Боже, помоги поступать благоразумно. Кто-то может сказать аминь на это. Помоги, Господи, поступать благоразумно со всем, что Ты нам дал. У кого-то это молодость, у кого-то это возможность, у кого-то это деньги, у кого-то это время. Боже, помоги поступать благоразумно во имя Иисуса Христа. Амин.
1: Друзья, спасибо, что уделили время для просмотра этого видео. Я хочу, чтобы вы знали, что за 23 последних года служения мы собрали большой видеоархив проповедей, передач, форумов, материала, который может способствовать вашему духовному развитию в жизни и служении. Если вы желаете быть в курсе наших новостей или участвовать в нашем служении своими дарами, если вы редактор или дизайнер, или вы желаете стать партнером нашего служения, напишите нам об этом по адресу, который сейчас видите на экране. Наша цель остается неизменной – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: President Trump is escalating a war of words with Canada, threatening to change the name of Lake Ontario to Lake America. He posts that today following a breakdown in talks last weekend. Trump announced 50% tariffs on many Canadian goods will start the first of the year, leading Canada to invoke sweeping retaliatory tariffs. While the Secretary of U.S. Agriculture is saying the White House's plan to temporarily pause higher tariffs on ground beef imports is still under discussion, Brooke Rollins says the U.S. Trade Representative is still finalizing a plan along with President Trump. This comes after backlash among Republicans over the proposal. After Trump announced the decision last week, saying the imported beef would be sold at 25% below market price. In New York City, a number of court cases involving poor housing conditions are being sped up. Scott Pringle is there.
4: Mayor Mamdani notes that housing court cases have been known to drag on for months or even years, forcing tenants to live in dangerous conditions for a long time.
5: Older New Yorkers who have to walk down 12 flights of stairs because the elevator in their apartment building has sat out of service for months. Parents who fear for their children's health because there is lead paint in the living room, black mold in the bathroom.
4: Now, certain housing court cases will be assigned to a judge on the same day they're filed, with filings and appearances held on a much faster timeline. This is part of Mamdani's efforts to hold negligent landlords accountable.
3: A first trailer's been released for a new Sacha Baron Cohen mockumentary called Ali G, Who Is I?
6: I's gonna get back on top with a brand new thing called a documentary. For the first time ever, this is a film with real people, not actors.
3: The film follows the character, Ali G, after he spent 20 years chilling and is now shocked to learn his longtime girlfriend is pregnant. With another mouth to feed, he heads to the U.S. to reclaim his former glory. Ali G, Who Is I? Hits theaters October 23rd. Scott Carr, NBC News Radio.
7: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
8: <音>如果您喝了酒，晚上结束时如何安全地搭车回家？ 无论是搭朋友的车还是拼车或乘公交车，因此无论您采用哪种方式，出发前都要做好搭车计划，我们协力一起到达要去的地方。声声有情，1150AM西雅图中文电台，这里是您的信息中心，这里是您的心灵港湾，这里是您的精神家园。西雅图华人自己的中文电台，朋友们也可以在网上收听我们的节目。
9: 收听网址是ChineseRadioSeattle.com，
10: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。我们的高清调频频道是
9: FM98.9 Channel 3，
10: 我们的微信平台新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
11: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。 各位听众大家好，今天是 2026年8月25日 星期二，农历7月13， 我是朗青，我是
12: Jennifer， 很荣幸在今晚为大家播报新闻。周二到周五的专题节目分别是家庭生活、美国故事、读书观影和专家论坛。周二到周五的西城夜话的话题分别是往事如风、情感叶线、七七校园和艺术人生。周五到周日的节目都是从晚上6点开始。 周六的节目包括《这里是江苏》、《心理漫谈》、《评书连载》、《西雅图少年说》、《台长信箱》、《西城美丽说》、《发现无锡》、《心灵港湾》和《文学欣赏》。
8: 周日的节目包括《西雅图爱情故事》《舌尖上的西雅图》《爱情麻辣烫》以及粤语频道的节目，包括《粤语歌曲》《跟我学粤语》《吃喝玩乐西雅图》以及《西城夜话》。
11: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目。广播频段是 AM 1150或者 HDFM 98.9 Channel 3。网上收听的网址是1150kknw.com/listenonline。手机收听，请下载 Chinese Radio Seattle 应用来收听我们的节目。
12: 汇集天下大事，聚焦华人热点。AM 1150西雅图中文电台新闻夜线。
8: 下面播报国际新闻。
11: 美国财政部本周宣布扩大对伊朗的经济制裁，将数字资产、科技、黄金、航空和航运等领域纳入可能触发二级制裁的活动范围。新措施意味着，无论企业或个人位于哪一个国家，只要被认定协助伊朗洗钱、规避制裁或获取收入，都可能被切断与美国金融体系的联系。财政部同时将60家企业、个人和船只列入制裁名单，目标包括伊朗核与导弹采购网络、被控美国基础设施发动网络攻击的组织，以及协助伊朗出口石油的航运和金融网络。被制裁对象包括新加坡石油交易商 Wellbrid Capital 以及其在阿联酋、瑞士和法国的关联企业。不过，美国尚未公布其他国家终止对伊贸易的具体期限，也没有制裁被指协助伊朗石油贸易交易的中国大型金融机构。
8: 《华尔街日报》报道，中央情报局局长约翰·拉特克利夫今天秘密抵达莫斯科，与俄罗斯官员举行会谈。这是自前 CIA 局长伯恩斯2021年与俄罗斯总统普京会面以来，美国情报机构负责人首次被披露访问俄罗斯首都。 CIA 拒绝发表评论，克里姆林宫也没有公开回应。此前美国据报曾要求乌克兰在本周一至周三期间避免袭击莫斯科、圣彼得堡以及俄罗斯北部部分地区，理由是一架搭载美国高级官员的飞机将飞往莫斯科。此次访问正值俄乌停火谈判陷入停滞，同时俄罗斯与伊朗保持密切的关系，不过目前没有证据证明此次访问与任何特定议题直接相关。
11: 加拿大政府今天宣布，将对价值约200亿美元的美国商品加征反制关税，以回应特朗普政府对加拿大产品实施的50%关税。加拿大的反制措施将在9月8日生效，涉及约700种美国商品，税率分别为15%、25%和50%。其中，钢铁、铝、家具和服装面临50%的关税。奶酪、家用电器及部分海产品面临25%的关税，电子商品和工具则被加征15%关税。加拿大政府称，反制规模将与美国措施金额对金额、税率对税率匹配，并有意针对部分关键州施加政治压力。加拿大同时推出75亿美元援助计划，为受影响企业和工人提供支持，包括向中小企业发放250万到500万加元的无息贷款，相关企业将在36个月内不必还款。
8: 台湾基隆地方检察署昨天起诉9人，指控他们非法向中国出口搭载英伟达高端人工智能芯片的服务器，被告包括英伟达台湾公司高级经理及服务器制造商美超威的员工。检方表示，涉案人员以台湾一座数据中心为最终的用户，购买130台搭载英伟达 B300 芯片的服务器，但这座数据中心实际上缺乏运行设备所需的资金和能力。其中74台服务器通过直接运输或经印度尼西亚、日本和香港转运，最终流入中国大陆，其余56台被台湾海关截获。 B300 芯片受到美国对华出口管制，检方认为相关行为不仅违反台湾贸易法规，也损害台湾作为全球科技供应链中心的信誉。英伟达和美超威均表示将配合台湾当局调查。
11: 下面是天气预报。大西雅图地区今晚多云，最低气温华氏65度，摄氏19度。明天晴，最高气温华氏77度，摄氏25度，最低气温华氏59度，摄氏15度。
8: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9点09分。下面播报中国新闻。
11: 近期，博呱呱在社群平台 X 上频繁就中加贸易、国际政经以及悼念前中国国务院总理朱镕基等事件发表长文评论有关。 其言论与动向常引发外界与海外舆论的各种解读与议论。据自由时报报道，中共落马高官薄熙来之子薄瓜瓜近期频在社群平台谈论中国与国际议题，从美加关税战到中国定位市场、美中关系，引发中国网友议论。评论人士公子沈近日发文酸他是党的好儿子，薄瓜瓜则反呛你们这群理想大师，双方隔空交锋。薄瓜瓜22日在 X 上发文抬及加拿大与美国的关税冲突，认为加拿大可将中国视为长期合作伙伴，建议加拿大先取消中国电动汽车进口限制，并多买些中国的长城葡萄酒。对此，公子沈转发薄瓜瓜贴文并批评薄瓜瓜是在鼓励加拿大利用美加关税战契机加紧与中国建立更紧密的关系，讽刺他果然是党的好儿子，即使父亲薄熙来仍试图找机会表达他对党国的效忠。公子沈续称此举是救不了你爸的。面对批评，薄瓜瓜24日以你们这群联想大师反击，表示自己只是认为加拿大可以与中国多做买卖，少被美国掐脖子，却被解读为效忠党国。他反问，难道必须先把中国骂800遍才符合你们的胃口吗？此外，薄瓜瓜25日先发一文质疑中国被列为 MSCI 新兴市场多年来已经过时，后再发另一则长文谈中美关系，认为中国人与美国人性格上有不少相似之处，双方都重视努力追求富裕，也相当务实，若能减少争执降低对立，中美仍可能维持较友善的亦敌亦友关系。一连串言论引发中国网友嘲讽，有人留言商女不知亡国恨，有人要求薄瓜瓜先回来再说。薄瓜瓜是中国红三代，2024年与伊兰罗伯博爱医院第三代千金许慧瑜结婚，曾引发两岸关注。其父薄熙来曾是中共政治明星，一度被视为习近平的对手，2012年因王立军事件下台，当年被判处无期徒刑，至今仍在服刑。
8: 受台风娜拉的影响，中国南方多地持续遭遇强降雨，广西的洪灾进一步扩大，已有超过5.4万人被转移。与此同时，新一轮的台风沙德尔正向日本南部和台湾北部移动，预计本周晚些时候会影响中国福建沿海、华南地区防汛形势面临新的压力。中国南方洪涝灾情25日持续加剧，台风娜拉在北部湾附近徘徊数日，给广西以及广东、海南等地带来持续的暴雨。广西部分地区道路和房屋被洪水淹没，河流水位不断上涨，在广西崇左当地河流水位已超过2008年的历史记录。部分地区洪水一度上涨至建筑屋顶附近，电力设施也受到影响，当地政府已紧急疏散超过1.5万人。并要求企业和旅游经营场所暂停营业，撤离居民暂不要返回高风险地区。路透社引述中国官方媒体的消息报道，目前广西因洪水被转移的人数已达到约5.4万人，其中超过8000人被安置在紧急避难场所。与此同时，多条河流水位超过警戒线。气象部门预计，华南部分地区强降雨仍将持续至周三，广西、广东、海南以及福建部分地区可能出现暴雨或大暴雨。台风娜拉持续滞留北部湾，也增加了当地洪水和山体滑坡等灾害风险。
11: 美国财政部长贝森特宣布扩大对伊朗的制裁措施，试图完全切断伊朗与全球的经济联系。中国称反对美方非法单边制裁，贝森特星期一表示，银行、企业和国家将面临压力，需削减与德黑兰的经济联系，而不遵守者将与伊朗一同遭受孤立。中国外交部发言人星期二回应称，经济战与极限施压只会进一步激化矛盾冲突，而北京将维护自身利益。中国是伊朗石油的最大买家，德黑兰表示相信其与贸易伙伴将抵制特朗普政府的压力，但贝森特公布新措施时并未点名中国。分析人士对 BBC 称，该是美方考虑到中国国家主席习近平在访美在即免生变数。华府是美国总统特朗普军事攻击伊朗半周年将至之际公布新一轮经济制裁措施，贝森特将与第二次世界大战盟军登陆诺曼底相提并论。 并称之为经济地日。贝森特星期一说，财政部已掌握伊朗用于走私石油及规避制裁的每一个节点、每一个协助者和每一个网络。从今天开始，财政部及其他机构的行动将进一步收紧绞索，封堵所有可能为伊斯兰